мышкой, долня мотай, камуя даржей, я не вижу знакча, бегиня карт, тау послабче, гей дежу дишь дать.